0: mais qualidade.
1: Anawin FM.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».